0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 14 октября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Днем до 16-18 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, днем до 10 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в «Восток Моторс». Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Завтра в первом чтении Государственная Дума обсудит законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. По словам спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты. В нашем крае после 4 недель роста заболеваемости ОРВИ наметилось снижение. С 5 по 11 октября медики зарегистрировали 13 341 случай заболевания, тогда как недели ранее было 13 910. Таким образом, число заболевших сократилось примерно на 4%. Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас среди заболевших преимущественно выявляют вирусы парагриппа и риновирусы. Возбудители гриппа не обнаружены. Два пермских предприятия, АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод машиностроитель», снова попали под санкции Евросоюза. В минувший понедельник в Люксембурге Евросоюз принял 22-й пакет санкций против России. В список вошли 743 физлица и 826 российских компаний. Напомним, ранее пермские заводы уже попадали под санкции в 2022 и 2023 годах. Специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки выявили антисанитарные нарушения в кафе «Джонни» в городе Оса на улице Максима Горького, 79Б. Как выяснилось, точка общепита не была подключена к централизованному водоснабжению и канализации. В кафе не соблюдалась поточность технологических процессов, не маркировалось оборудование. По требованию Роспотребнадзора суд закрыл кафе на 80 суток. В Москве прошел чемпионат России в беге на 10 километров. Как сообщает Минспорта Прикамья, пермский спортсмен Владимир Никитин выиграл с результатом 28 минут 8 секунд и стал 37-кратным чемпионом России по легкой атлетике. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. Камье 8 часов утра. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас. Самый

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 14 октября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Днем до 16-18 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, днем до 10 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
4: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
5: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Лев влюбился в новую «Лада».
5: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции 6,8%. С 1 апреля индексация составит 3,3%, что соответствует прогнозируемому росту зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля. Силуанов также сообщил, что в следующем году проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ. Прожиточный минимум составит 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда – 28 935 рублей. В нашем крае замедляется рост рынка общественного питания. За три квартала этого года количество организаций в сфере увеличилось на 33. За аналогичный период 2025 года прирост составил 51 организацию, а в 2024 – 111. Замедление отрасли отражается и на ее финансовых показателях. По данным Перемстата, за январь-август 2026 года оборот общественного питания в Пермском крае в сопоставимых ценах снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в Прикамье растет число ликвидаций бизнеса. За три квартала этого года прекратили деятельность 475 организаций общепита против 438 за аналогичный период прошлого года. Пермские «Медведи» остались единственной командой, не проигравшей с начала чемпионата России по гандболу. Пермяки единолично возглавили турнирную таблицу после победы на домашней арене над «Динамо Астрахань». «Медведи» добились убедительной победы со счетом 32-26. В следующем матче лидеры чемпионской гонки 25 октября примут «Муар Академию» из Москвы. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 14 октября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Днем до 16-18 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, днем до 10 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
6: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
7: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Ежемесячно на сети «Большой четверки» крупные банки обрушивают более 500 миллиардов немаркированных звонков, отказываясь предоставить клиентам корректную информацию о вызове. С 1 сентября прошлого года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У операторов «Большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова. Мера призвана защитить граждан от мошенников. Кстати, о мошенниках. Они пытаются воспользоваться периодом уплаты имущественных налогов, чтобы обмануть жителей Прикамья. Как сообщила руководитель ФНС по Пермскому краю Наталья Гурова, злоумышленники маскируются под налоговиков, используя электронную почту, СМС и мессенджеры. Применяется даже официальная символика. Мошенники чаще всего предлагают проверить расчет за прошлый период через якобы официальный источник. Таким образом, они перенаправляют пользователя в поддельный личный кабинет. ФНС рекомендует проверять данные о налогах только в личном кабинете налогоплательщика или мобильном приложении «Налоги ФЛ» на портале «Госуслуги». Будьте бдительны! Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на холодный период 2026-2027 годов. Он расходится с ранее сделанным прогнозом о возможности холодной зимы в Пермском крае. Гидрометцентр ожидает в ноябре в Прикамье небольшую положительную аномалию с превышением средней температуры на 1 градус. Такая же ситуация сохранится в декабре. В январе и феврале положительная аномалия усилится и может превысить 1 градус. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День сложится очень удачно, если вы не станете тревожиться из-за пустяков. Что-то пошло не по плану? Постарайтесь не нервничать и сохранять самообладание. Вы наверняка придумаете, как можно извлечь пользу из сложившейся ситуации. Некоторые найдут новых помощников и союзников, готовых поддержать любые невероятные идеи. Возможно, разногласия с близкими, однако вы быстро найдете решение. Вечер обещает приятные сюрпризы. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С наступлением холодов легкие летние вещи смиренно уходят на дальние полки. А на их место приходят те вещи, которые помогут дольше сохранить тепло. В наши дни мы наслаждаемся современными обивками куртки, сверхлегкой конструкцией, а также синтетическими волокнами, которые эластичны, водонепроницаемы и стойки к атмосферным воздействиям. И мы уже забыли, что так было не всегда. Теплая одежда имеет свою славную историю, отмеченную яркими впечатлениями и захватывающими моментами, а также удивительными фактами. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про теплую одежду расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края и Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 14 октября, на календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Днем до 16-18 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, днем до 10 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. АПК нашего региона демонстрирует уверенный рост. За последние 5 лет объемы производства выросли почти на 40%. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По итогам этого года в крае планируется увеличить надой молока и производство скота и птицы, поддерживать производство яйца, выращивание овощей и ягод. Продукция местных производителей закрывает значительную часть потребностей региона. По существенному количеству продуктов мы приближаемся к отметке 80%. По молоку уровень самообеспеченности 88%, по яйцу более 100%, отметила Анна Быкова. Добиваться высоких результатов удается в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. В этом году в Пермском крае их количество составило 32. При этом основной акцент сделан на молочном животноводстве. Оно занимает 82% всего портфеля. На птицеводство приходится 17%, на мясное направление 1%. Суммарный объем инвестпроектов в этом году составляет почти 2,8 миллиарда рублей. Общая господдержка в отрасли в этом году превысила 3 миллиарда. В Чусовом в рамках обустройства туристического центра города установили стилизованные скамейки. Они выполнены в виде символов Чусового. Чусовской рессоры и барок из флотилии железных караванов. Первые лавочки уже появились у Чусовского музея, молодежной арт-резиденции ДКЖ, музейного зала истории советского периода на Ленина 40А, а также на площадках, где установлены панорамные бинокли. Всего по улицам старого города туристского центра Чусового будет установлена 31 скамейка. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» за счет федеральных и региональных средств. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про теплую одежду расскажу сегодня. Свитер с оленями принято считать родившимся в Норвегии. Именно норвежские узоры известны своим геометрическим орнаментом с привнесением растительных и животных элементов. Интересно, что лоси, а не олени, как многие считают, являются национальным животным во всех странах Скандинавии. И иногда на свитере изображен именно лось. Если у вас есть свитер с оленями, приглядитесь. Возможно, у вас свитер с лосями.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: Танцуй.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про теплую одежду рассказываю сегодня. Стоит поговорить о шарфах, шапках и перчатках. Они буквально создают образ, если подобраны правильно, и разрушают его, если взяты случайно и не впопад. При выборе шарфа лучше брать объемные модели и повязывать их небрежно. Никаких замысловатых узоров. Когда надеваете шапку, не забудьте показать волосы, обрамить ими лицо. Ну а в перчатках залог успеха. Плотный материал и лаконичный дизайн, чтобы они стали акцентом, штрихом, а не начинали собственную декоративную линию в образе.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

предрассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют клетки. Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие шины подойдут вам лучше. Удачи!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 14 октября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Днем до 16-18 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, днем до 10 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: нужно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в «Восток Моторс». Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Завтра в первом чтении Государственная Дума обсудит законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. По словам спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты. В нашем крае после 4 недель роста заболеваемости ОРВИ наметилось снижение. С 5 по 11 октября медики зарегистрировали 13 341 случай заболевания, тогда как недели ранее было 13 910. Таким образом, число заболевших сократилось примерно на 4%. Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас среди заболевших преимущественно выявляют вирусы парагриппа и риновирусы. Возбудители гриппа не обнаружены. Два пермских предприятия АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод машиностроитель» снова попали под санкции Евросоюза. В минувший понедельник в Люксембурге Евросоюз принял 22-й пакет санкций против России. В список вошли 743 физлица и 826 российских компаний. Напомним, ранее пермские заводы уже попадали под санкции в 2022 и 2023 годах. Специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки выявили антисанитарные нарушения в кафе «Джонни» в городе Оса на улице Максима Горького, 79Б. Как выяснилось, точка общепита не была подключена к централизованному водоснабжению и канализации. В кафе не соблюдалась поточность технологических процессов, не маркировалось оборудование. По требованию Роспотребнадзора суд закрыл кафе на 80 суток. В Москве прошел чемпионат России в беге на 10 километров. Как сообщает Минспорта Прикамья, пермский спортсмен Владимир Никитин выиграл с результатом 28 минут 8 секунд и стал 37-кратным чемпионом России по легкой атлетике. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про теплую одежду рассказываю сегодня. Инуиты канадской Арктики справились с суровым климатом, создав самые первые версии парки. Женщины-эскимосы использовали слои кожи оленей для создания изолированных и водонепроницаемых шкур. Затем их покрывали рыбьим жиром, чтобы сделать их более водостойкими. Женщины пришивали капюшоны на шнурках к паркам. Эти парки, которые назывались Амаути, имели встроенные детские сумки под капюшоном. Они позволяли разделить тепло матери и ребенка. Также мать могла легко переместить ребенка на переднюю часть, чтобы покормить, не подвергая его воздействию холода.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про теплую одежду расскажу сегодня. При выборе верхней одежды в холодный сезон обращайте внимание на размер. Не стоит носить слишком тесные куртки или пальто. Такая одежда смотрится устаревшей. Она сковывает движения и вызывает неудобства. А также искажает пропорции и визуально портит даже идеальную фигуру. Отдавайте предпочтение свободным моделям, с которыми вы сможете создать многослойный образ и при этом чувствовать себя комфортно.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
0: Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай!

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про теплую одежду рассказываю сегодня. Первую толстовку собственноручно сшила Зоя Андреевна, жена писателя Льва Толстого. Тот жаловался на холода, а в толстом шерстяном свитере было слишком жарко, поэтому умелица Софья нашла выход из ситуации. Сейчас свитер имеет множество трансформаций, в том числе и в виде платья. А кроме оленей и норвежских узоров, на них можно увидеть принты с персонажами мультфильмов и даже городских достопримечательностей.
0: Как семья, мы большая.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В октябре от 780 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Действительно, до 31 октября 2026 года.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции 6,8%. С 1 апреля индексация составит 3,3%, что соответствует прогнозируемому росту зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля. Силуанов также сообщил, что в следующем году проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ. Прожиточный минимум составит 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда – 28 935 рублей. В нашем крае замедляется рост рынка общественного питания. За три квартала этого года количество организаций в сфере увеличилось на 33. За аналогичный период 2025 года прирост составил 51 организацию, а в 2024 – 111. Замедление отрасли отражается и на ее финансовых показателях. По данным Перемстата, за январь-август 2026 года оборот общественного питания в Пермском крае в сопоставимых ценах снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в Прикамье растет число ликвидаций бизнеса. За три квартала этого года прекратили деятельность 475 организаций общепита против 438 за аналогичный период прошлого года. Пермские «Медведи» остались единственной командой, не проигравшей с начала чемпионата России по гандболу. Пермяки единолично возглавили турнирную таблицу после победы на домашней арене над «Динамо Астрахань». «Медведи» добились убедительной победы со счетом 32-26. В следующем матче лидеры чемпионской гонки 25 октября примут МОР Академию из Москвы. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про теплую одежду рассказываю сегодня. Пух – это природный материал, который обладает удивительными изоляционными свойствами. Воздушное пространство помогает удержать тепло, создавая эффект естественной терморегуляции. Также пуховики легкие и гибкие. Сегодня они доступны в разных стилях и дизайнах, чтобы удовлетворить вкусы и потребности каждого. Вы можете найти пуховики разной длины, от коротких курточек до длинных пальто. Есть пуховики с разными видами застежек, включая молнии, пуговицы и кнопки. Кроме того, существует большое разнообразие цветов и узоров, чтобы каждый мог найти пуховик, отвечающий его стилю и предпочтениям.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Весь город на одной волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про теплую одежду рассказываю сегодня. Если вам просто холодно, но вы не занимаетесь никакой активностью, термобелье вам не нужно. Оно необходимо в том случае, если есть какая-либо двигательная активность, либо разница температур во времени. Иными словами, просто стоять на улице при минус 20 лучше в свитере и шубе. А вот хоть при какой-то активности, например, прогулка с детьми, на лыжах, зимняя рыбалка, быстрая ходьба на работу до остановки или разница температур при посещении магазинов или метро, а также общественного транспорта. Здесь без термобелья не обойтись.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас по-прежнему пугаются внезапного звука в пустой комнате без освещения или спешат пройти мимо темного коридора, хотя прекрасно осознают всю нелогичность подобного решения. Но на самом деле за этим привычным поведением кроются не выдумки про чудовищ, а древние механизмы выживания, которые когда-то защищали наших предков. Тысячелетия назад шанс человека на выживание напрямую зависел от умения мгновенно распознавать опасность. Эволюция зафиксировала эту реакцию в нашем с вами ДНК, превратив обычную осторожность в надежный оборонительный рефлекс. Наш с вами мозг устроен так, что при плохом освещении миндалевидное тело, которое отвечает за тревогу и страх, начинает работать максимально, заставляя нас видеть угрозу в простых тенях. Этот древний алгоритм вынуждает нас с вами замереть, прислушаться или ускорить дыхание, направляя все силы тела на возможную борьбу или, например, победу.
0: Территория фактов. Хит за хитом.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 тысяч рублей. Только Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Ежемесячно на сети «Большой четверки» крупные банки обрушивают более полумиллиарда немаркированных звонков, отказываясь предоставить клиентам корректную информацию о вызове. С 1 сентября прошлого года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У операторов «Большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова. Мера призвана защитить граждан от мошенников. Кстати, о мошенниках. Они пытаются воспользоваться периодом уплаты имущественных налогов, чтобы обмануть жителей Прикамья. Как сообщила руководитель ФНС по Пермскому краю Наталья Гурова, злоумышленники маскируются под налоговиков, используя электронную почту, СМС и мессенджеры. Применяется даже официальная символика. Мошенники чаще всего предлагают проверить расчет за прошлый период через якобы официальный источник. Таким образом, они перенаправляют пользователя в поддельный личный кабинет. ФНС рекомендует проверять данные о налогах только в личном кабинете налогоплательщика или мобильном приложении «Налоги ФЛ» и на портале «Госуслуги». Будьте бдительны! Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на холодный период 2026-2027 годов. Он расходится с ранее сделанным прогнозом о возможности холодной зимы в Пермском крае. Гидрометцентр ожидает в ноябре в Прикамье небольшую положительную аномалию с превышением средней температуры на 1 градус. Такая же ситуация сохранится в декабре. В январе и феврале положительная аномалия усилится и может превысить 1 градус. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про теплую одежду рассказываю сегодня. Чтобы ваш пуховик долго сохранял свои изоляционные свойства и внешний вид, нужно правильно за ним ухаживать. Рекомендуется чистить его в соответствии с инструкциями на бирке, обычно используя стиральные средства без содержания отбеливателей. Также сушить пуховик нужно на горизонтальной поверхности, чтобы избежать деформации. Пуховики – это не просто одежда, это практичный и стильный предмет гардероба, который защищает от холода и дождя. Используя уникальные изоляционные свойства пуха, пуховик обеспечивает тепло и комфорт в самые холодные времена года.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про теплую одежду рассказываю сегодня. Многие производители пуховиков стали обращать внимание на экологическую ответственность и устойчивое производство. Они стремятся использовать пух, полученный из устойчивых источников, и улучшить условия жизни птиц, от которых он получен. Некоторые компании также предлагают альтернативные синтетические материалы, которые имитируют свойства пуха, но не требуют жертв птиц.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Как семья, мы большая.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про теплую одежду рассказываю сегодня. Натуральная шерсть – один из самых востребованных материалов для изготовления текстильных изделий. Он великолепно сохраняет тепло и отличается высокой износостойкостью. Хотя, конечно, тут все зависит от конкретного вида. Человечество изготавливает шерстяную одежду уже много тысячелетий. И даже сейчас, с появлением множества синтетических материалов, она не утратила актуальности. Наиболее древним типом шерстяных изделий считается войлок. Историки полагают, что первобытные люди научились изготавливать его около 8 тысяч лет назад.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
4: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Saturn R Auto» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Saturn R Auto» на шоссе Космонавтов 362.
3: Лев влюбился в новую «Лада».
4: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. АПК нашего региона демонстрирует уверенный рост. За последние 5 лет объемы производства выросли почти на 40%. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По итогам этого года в крае планируется увеличить надой молока и производство скота и птицы, поддерживать производство яйца, выращивание овощей и ягод. Продукция местных производителей закрывает значительную часть потребностей региона. По существенному количеству продуктов мы приближаемся к отметке 80%. По молоку уровень самообеспеченности 88%. Более 100%, отметила Анна Быкова. Добиваться высоких результатов удается в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. В этом году в Пермском крае их количество составило 32. При этом основной акцент сделан на молочном животноводстве. Оно занимает 82% всего портфеля. На птицеводство приходится 17%, на мясное направление 1%. Суммарный объем инвестпроектов в этом году составляет почти 2,8 миллиарда рублей. Общая господдержка в отрасли в этом году превысила 3 миллиарда. В Чусовом в рамках обустройства туристического центра города установили стилизованные скамейки. Они выполнены в виде символов Чусового. Чусовской рессоры, барок из флотилии, железных караванов. Первые лавочки уже появились у Чусовского музея, молодежной арт-резиденции ДКЖ, музейного зала истории советского периода на Ленина 40А, а также на площадках, где установлены панорамные бинокли. Всего по улицам старого города туристского центра Чусового будет установлена 31 скамейка. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» за счет федеральных и региональных средств. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про теплую одежду расскажу сегодня. Современный полярный комплект спецодежды насчитывает 3 слоя. Термобелье, шерсть или флис, пуховый комбинезон или куртка. Главной функцией каждого слоя является сохранение тепла и транспортировка влаги и в дальнейшем вывод ее наружу. Для достижения этих целей используются новые мембранные материалы. В качестве наполнителя в пуховом комбинезоне или куртке используются не только пух, но и синтетические материалы. Они составляют достойную конкуренцию натуральному утеплителю и обеспечивают надежную термозащиту в сочетании с хорошей вентиляцией.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Хиты на любимой волне. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про теплую одежду рассказываю сегодня. Традиционный наряд эскимосов Канады представляет собой два меховых костюма, надеваемых один поверх другого. Шкуры верхнего костюма обращены мехом наружу, а нижнего – мехом вовнутрь. Каждый костюм состоит из парки с капюшоном, штанов, перчаток и сапог. Таким образом, двойная прослойка меха прекрасно защищает от холода все тело целиком. Эскимосы не носят поясов, поэтому обе парки свисают свободно, что обеспечивает вентиляцию. На изготовление сапог идет оленья шкура, которая сшивается мехом наружу, чтобы нога не скользила по льду.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Металлург» в овертайме обыграл «Торпедо» итог игры фонда чемпионата КХЛ 3-2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. У гостей голы в основное время на счету Нейтана Тодда и Валерия Орехова. Также Орехов забросил победную шайбу в овертайме. У хозяев отличились Матвей Поляков и Владимир Ткачев. Данная победа стала третьей для «Металлурга» после отстранения с поста главного тренера Андрея Разина. Магнитогорцы набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижегородцы с 19 баллами на третьей строчке Запада. Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», это утверждает «Мяч». По информации источника, стороны пока обсуждали лишь возможность возвращения футболиста. Миранчук недоволен ролью запасного в команде Сандра Шварца. При этом переговоры о продлении контракта, которые действуют до конца сезона, пока не ведутся. «Локомотив» рассматривает два варианта возвращения полузащитника – трансфер зимой за сниженную сумму или переход летом на правах свободного агента. Московский клуб также заинтересован в возвращении Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед», однако такой переход считается маловероятным. В сезоне 2026-27 на счету 30-летнего Алексея Миранчука 8 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба считает, что главному тренеру «Красных дьяволов» Майклу Керрику нужно время, чтобы исправить ситуацию в команде. На старте сезона 2026-27 Манчестер Юнайтед одержал 2 победы, 3-жды сыграл ничью и потерпел 3 поражения во всех турнирах. Рано или поздно все может сильно измениться, нужно просто дать им время и все наладится, цитирует Погбу Sky Sports. Манчестер Юнайтед с 6 очками занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Англии. Гол Роналдо принес Аль-Насру победу над Нефчи из Узбекистана в Азиатской лиге чемпионов. Итог игры 3-1. 41-летний португалец отличился на 42-й минуте. Забитый мяч стал для Роналдо 981-м в карьере. Еще один гол на 33-й минуте забил Анджело. На 78-й Аль-Наср установил окончательный счет благодаря автоголу Анваржона Гафурова. У гостей на 51-й минуте отличился Алишер Адилов. Аль-Наср одержал первую победу в турнире. В первом туре команда Роналдо уступила Аль-Айну из ОАЭ. В следующем туре Аль-Наср встретится с Аль-Васлом из ОАЭ. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. В эпицентре.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: И напоследок еще немного расскажу о свитере. В 30-е годы прошлого века Коко Шанель открыла этот предмет одежды для модной индустрии. Особой популярностью пользовался рыбацкий свитер крупной вязки. В 1960-е годы, после того, как в свитере на публике появилась Мэрилин Монро, он стал обязательным модным атрибутом стильных девушек. Мода на свитера шла волнами. Новый виток наступил, когда актер Колин Фёрт появился в свитере с оленем в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Про теплую одежду рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
5: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю! В автокресле!
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Завтра в первом чтении Государственная Дума обсудит законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. По словам спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты. В нашем крае после 4 недель роста заболеваемости ОРВИ наметилось снижение. С 5 по 11 октября медики зарегистрировали 13 341 случай заболевания, тогда как недели ранее было 13 910. Таким образом, число заболевших сократилось примерно на 4%. Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас среди заболевших преимущественно выявляют вирусы парагриппа и риновирусы. Возбудители гриппа не обнаружены. Два пермских предприятия АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод машиностроитель» снова попали под санкции Евросоюза. В минувший понедельник в Люксембурге Евросоюз принял 22-й пакет санкций против России. В список вошли 743 физлица и 826 российских компаний. Напомним, ранее пермские заводы уже попадали под санкции в 2022 и 2023 годах. Специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки выявили антисанитарные нарушения в кафе «Джонни» в городе Оса на улице Максима Горького, 79Б. Как выяснилось, точка общепита не была подключена к централизованному водоснабжению и канализации. В кафе не соблюдалась поточность технологических процессов, не маркировалось оборудование. По требованию Роспотребнадзора суд закрыл кафе на 80 суток. В Москве прошел чемпионат России в беге на 10 километров. Как сообщает Минспорта Прикамья, пермский спортсмен Владимир Никитин выиграл с результатом 28 минут 8 секунд и стал 37-кратным чемпионом России по легкой атлетике. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и всегда прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программы по музыкальным заявкам «Соленый алло». Ваши приветы, поздравления и признания в любви тоже звучат в прямом эфире. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm, либо в чат видеотрансляции, либо в личные сообщения группы ВКонтакте. Ну и, конечно же, где-нибудь под постом тоже увижу твое сообщение. Залетай к нам на наш сайт solofm.ru, знакомься с нашей соленой радиостанции, ну и не забывай тоже отправлять сообщение туда. Есть там специальный публичный чат. Макс и телеграм-канал Радио Сольфм тоже работают. Если тебе так удобнее, пиши туда. Мы начинаем.
0: Соленый алло.

0: она.
1: Итак, ваши первые поздравления звучат в эфире радио СЛФМ. Первая из них от Татьяны Чернявиной. Поздравляет она дочь Кирдиеву Елену с днем рождения, дорогая. Здоровья, счастья, счастья еще раз и всех благ. Поздравляем Елену с днем рождения. Далее. Татьяна Федюкова отправляет свое поздравление для своего брата самарского Романа с днем рождения. Хочу пожелать ему всего самого доброго и наилучшего. Поздравляем сегодняшних именинников.

продолжаем общаться, продолжаем запускать все самые теплые и добрые слова слушателей радио СЛФМ, что у нас есть на эту минуту. Серега Ильин отправляет такой месседж: извините за прогулки, ладно, извиняем. Подмосковье снова на связи. Большой привет на Соль ФМ, свои частотники. Также заряди веселую песню. Погода не очень, вот затянуло все. Ничего страшного, погода в любом случае не должна влиять ни на какое эмоциональное состояние. Да, хочется солнышка, хочется тепла, но так или иначе, иногда дождик тоже нужен, потому что высушится все, если будет много солнца. Да и, в принципе, я люблю дождь, особенно когда я под крышей. Итак, у нас есть еще месседж от Алексея Бекмеметьева. Отправляет он свое поздравление для Романа Самарского из Закамска. С днем рождения! На здоровье и благополучие на долгие годы, уважуха! Поставьте, пожалуйста, для него Рома Романа от Infinity. Такой песни не нашел, нашел другую от

0: приветов на эту минуту. Елена Зубрицкая отправляет свое поздравление для Александра Рябова с его днем рождения. Поздравляет. Счастья, удачи, любви, денег и здоровья. Твоя большая неблагополучная семья Шадрины, Безмастерных, Зубрицкие и Богдановы подписались. И поставьте, пожалуйста, его любимую песню «Ментоловая» от Нилетто. В ближайшее время прозвучит, по крайней мере, где-то примерно минут через пять. А Макс Соломонов тоже отправляет свой привет. Привет Андрюхе Рыжему. Он наконец-то уезжает от нас. Поставьте, пожалуйста, песню «Ты помнишь» от Мари Краймбрери. Из Брянской области данное сообщение у нас появилось. Обязательно поставлю. Примерно тоже минут через пять.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: В эфире радио Соль ФМ, программа по музыкальным заявкам Соли на Алло. Вы заказываете свои любимые хиты, отправляете свои приветы и поздравления. Это все звучит в прямом эфире. У микрофона Александр Соловьев. Ваши приветы и поздравления, а также музыкальные заявки я принимаю на нашем сайте, в публичном чате solofm.ru. Наш адрес, заглядывай туда, там очень много интересного. Также принимаю сообщения в нашей группе ВКонтакте радио Соль ФМ по адресу vk.ru/solfm, либо в личных сообщениях группы, либо в чате видеотрансляции, либо где-нибудь под постом. Также есть у нас два рабочих мессенджера, Макс и Телеграм, там тоже можно нам написать. У нас на очереди сообщение от Андрея. Андрей Солодкия пишет нам, отправляет он большой привет Максиму, Соломону и Борису. Хорошо, я уезжаю от них по работе. Поставьте, пожалуйста, доктор Албан. И, кстати, как ни странно, этот исполнитель должен был звучать только лишь в программе «Двухкассетник» по субботам с 19:00. Он начинается по пермскому времени вместе с Лесей О. Так вот, я его, оказывается, в нашем главном плейлисте его нашел, доктор Албан, «It's My Life» в интерпретации от Аюра Циренова. Так что делай громче.
1: Самое важное — это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур — 91,5. Чусовой и Лысьва — 109. Соликамск — 99,1 FM. Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый Алло.

одна музыкальная заявка выполнена. Только что прозвучал не лето, а ментоловое. Добавляй свой личный плейлист или же лайкай его на нашем сайте solofm.ru и выводи его в топы. Ну а у нас на очереди еще пара сообщений. Оксана Журавлева отправляет свое поздравление для Валентины и Юрия Милавиных. С днем рождения, доченьки! У вас она талантливейшая. Мы ей гордимся. Спасибо вам за нее. Здоровья и бодрости, внимание детей и уважение внуков. Такое поздравление также у нас появилось. Татьяна Шохова отправляет большой привет своему любимому мужу Максиму. Родной, я тебя очень сильно люблю. Скучаю, береги себя, все наладится. Мы тебя очень ждем домой. Соленый алло!

0: теплые, как Самуи. Такое сообщение от Романа Самарского. Таня и Лехи, люблю вас, не могу. Большой вам привет, ребят, и, конечно же, респект за сообщение. Екатерина Алексеевна тоже свой привет отправляет. Смирнову Егору, мы тебя очень ждем. Все будет хорошо, мама, Сережа и Иван подписались. Ребят, у нас остается около 4 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас.
1: Салют!

0: Итак, программа по музыкальным заявкам с Алиной Алё завершается. Пока не прощаюсь, озвучиваю последнее сообщение. Анна Калашникова отправляет большой привет Андрею. Скучаю, целую, скоро увидимся. Также от Александры огромный привет отправляет она Перцеву Никите, также маме и девушке его Кристине. Очень любим, очень ждем. Большой привет Никите отправляем. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю каждому слушателю радио СЛФМ прекрасной среды и отличного завершения дня. Завтра услышимся в 16.00. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции 6,8%. С 1 апреля индексация составит 3,3%, что соответствует прогнозируемому росту зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля. Силуанов также сообщил, что в следующем году проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ. Прожиточный минимум составит 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда – 28 935 рублей. В нашем крае замедляется рост рынка общественного питания. За три квартала этого года количество организаций в сфере увеличилось на 33. За аналогичный период 2025 года прирост составил 51 организацию, а в 2024 – 111. Замедление отрасли отражается и на ее финансовых показателях. По данным Пермстата, за январь-август 2026 года оборот общественного питания в Пермском крае в сопоставимых ценах снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в Прикамье растет число ликвидаций бизнеса. За три квартала этого года прекратили деятельность 475 организаций общепита против 438 за аналогичный период прошлого года. Пермские «Медведи» остались единственной командой, не проигравшей с начала чемпионата России по гандболу. Пермяки единолично возглавили турнирную таблицу после победы на домашней арене над «Динамо Астрахань». «Медведи» добились убедительной победы со счетом 32-26. В следующем матче лидеры чемпионской гонки 25 октября примут МОР Академию из Москвы. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье.
2: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Утром до 11 градусов, днем до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 8 градусов, днем до 14.
0: Реклама на Соль-ФМ. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Только Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
2: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
3: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
5: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
4: Лев влюбился в новую «Лада».
5: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Ежемесячно на сети «Большой четверки» крупные банки обрушивают более полумиллиарда немаркированных звонков, отказываясь предоставить клиентам корректную информацию о вызове. С 1 сентября прошлого года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У операторов «Большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова. Мера призвана защитить граждан от мошенников. Кстати, о мошенниках. Они пытаются воспользоваться периодом уплаты имущественных налогов, чтобы обмануть жителей Прикамья. Как сообщила руководитель ФНС по Пермскому краю Наталья Гурова, злоумышленники маскируются под налоговиков, используя электронную почту, СМС и мессенджеры. Применяется даже официальная символика. Мошенники чаще всего предлагают проверить расчет за прошлый период через якобы официальный источник. Таким образом, они перенаправляют пользователя в поддельный личный кабинет. ФНС рекомендует проверять данные о налогах только в личном кабинете налогоплательщика или мобильном приложении «Налоги ФЛ» на портале «Госуслуги». Будьте бдительны! Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на холодный период 2026-2027 годов. Он расходится с ранее сделанным прогнозом о возможности холодной зимы в Пермском крае. Гидрометцентр ожидает в ноябре в Прикамье небольшую положительную аномалию с превышением средней температуры на 1 градус. Такая же ситуация сохранится в декабре. В январе и феврале положительная аномалия усилится и может превысить 1 градус. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

прошел себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют клетки. Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Утром до 11 градусов, днем до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 8 градусов, днем до 14.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. АПК нашего региона демонстрирует уверенный рост. За последние 5 лет объемы производства выросли почти на 40%. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По итогам этого года в крае планируется увеличить надой молока и производство скота и птицы, поддерживать производство яйца, выращивание овощей и ягод. Продукция местных производителей закрывает значительную часть потребностей региона. По существенному количеству продуктов мы приближаемся к отметке 80%. По молоку уровень самообеспеченности 88%. Более 100%, отметила Анна Быкова. Добиваться высоких результатов удается в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. В этом году в Пермском крае их количество составило 32. При этом основной акцент сделан на молочном животноводстве. Оно занимает 82% всего портфеля. На птицеводство приходится 17%, на мясное направление 1%. Суммарный объем инвестпроектов в этом году составляет почти 2,8 миллиарда рублей. Общая господдержка в отрасли в этом году превысила 3 миллиарда. В Чусовом в рамках обустройства туристического центра города установили стилизованные скамейки. Они выполнены в виде символов Чусового. Чусовской рессоры и барк из флотилии железных караванов. Первые лавочки уже появились у Чусовского музея, молодежной арт-резиденции ДКЖ, музейного зала истории советского периода на Ленина 40А, а также на площадках, где установлены панорамные бинокли. Всего по улицам старого города туристского центра Чусового будет установлена 31 скамейка. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» за счет федеральных и региональных средств. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Металлург» в овертайме обыграл «Торпедо». Итог игры фонда чемпионата КХЛ 3-2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. У гостей голы в основное время на счету Нейтана Тодда и Валерия Орехова. Также Орехов забросил победную шайбу в овертайме. У хозяев отличились Матвей Поляков и Владимир Ткачев. Данная победа стала третьей для «Металлурга» после отстранения с поста главного тренера Андрея Разина. Магнитогорцы набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижегородцы с 19 баллами на третьей строчке Запада. Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», это утверждает «Мяч». По информации источника, стороны пока обсуждали лишь возможность возвращения футболиста. Миранчук недоволен ролью запасного в команде Сандра Шварца. При этом переговоры о продлении контракта, которые действуют до конца сезона, пока не ведутся. «Локомотив» рассматривает два варианта возвращения полузащитника – трансфер зимой за сниженную сумму или переход летом на правах свободного агента. Московский клуб также заинтересован в возвращении Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед», однако такой переход считается маловероятным. В сезоне 2026-27 на счету 30-летнего Алексея Миранчука 8 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба считает, что главному тренеру «Красных дьяволов» Майклу Керрику нужно время, чтобы исправить ситуацию в команде. На старте сезона 2026-27 Манчестер Юнайтед одержал 2 победы, 3-жды сыграл ничью и потерпел 3 поражения во всех турнирах. Рано или поздно все может сильно измениться, нужно просто дать им время и все наладится, цитирует Погбу Sky Sports. Манчестер Юнайтед с 6 очками занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Англии. Гол Роналдо принес Аль-Насру победу над Нефчи из Узбекистана в Азиатской лиге чемпионов. Итог игры 3-1. 41-летний португалец отличился на 42-й минуте. Забитый мяч стал для Роналдо 981-м в карьере. Еще один гол на 33-й минуте забил Анджело. На 78-й Аль-Наср установил окончательный счет благодаря автоголу Анваржона Гафурова. У гостей на 51-й минуте отличился Алишер Адилов. Аль-Наср одержал первую победу в турнире. В первом туре команда Роналдо уступила Аль-Айну из ОАЭ. В следующем туре Аль-Наср встретится с Аль-Васлом из ОАЭ. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Радио «Соляной».

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Утром до 11 градусов, днем до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 8 градусов, днем до 14.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Завтра в первом чтении Государственная Дума обсудит законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. По словам спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты. В нашем крае после 4 недель роста заболеваемости ОРВИ наметилось снижение. С 5 по 11 октября медики зарегистрировали 13 341 случай заболевания, тогда как недели ранее было 13 910. Таким образом, число заболевших сократилось примерно на 4%. Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас среди заболевших преимущественно выявляют вирусы парагриппа и риновирусы. Возбудители гриппа не обнаружены. Два пермских предприятия АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод машиностроитель» снова попали под санкции Евросоюза. В минувший понедельник в Люксембурге Евросоюз принял 22-й пакет санкций против России. В список вошли 743 физлица и 826 российских компаний. Напомним, ранее пермские заводы уже попадали под санкции в 2022 и 2023 годах. Специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки выявили антисанитарные нарушения в кафе «Джонни» в городе Оса на улице Максима Горького, 79Б. Как выяснилось, точка общепита не была подключена к централизованному водоснабжению и канализации. В кафе не соблюдалась поточность технологических процессов, не маркировалось оборудование. По требованию Роспотребнадзора суд закрыл кафе на 80 суток. В Москве прошел чемпионат России в беге на 10 километров. Как сообщает Минспорта Прикамья, пермский спортсмен Владимир Никитин выиграл с результатом 28 минут 8 секунд и стал 37-кратным чемпионом России по легкой атлетике. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас по-прежнему пугаются внезапного звука в пустой комнате без освещения или спешат пройти мимо темного коридора, хотя прекрасно осознают всю нелогичность подобного решения. Но на самом деле за этим привычным поведением кроются не выдумки про чудовищ, а древние механизмы выживания, которые когда-то защищали наших предков. Тысячелетия назад шанс человека на выживание напрямую зависел от умения мгновенно распознавать опасность. Эволюция зафиксировала эту реакцию в нашем с вами ДНК, превратив обычную осторожность в надежный оборонительный рефлекс. Наш с вами мозг устроен так, что при плохом освещении миндалевидное тело, которое отвечает за тревогу и страх, начинает работать максимально, заставляя нас видеть угрозу в простых тенях. Этот древний алгоритм вынуждает нас с вами замереть, прислушаться или ускорить дыхание, направляя все силы тела на возможную борьбу или, например, победу.
0: Территория фактов. В эпицентре

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Утром до 11 градусов, днем до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 8 градусов, днем до 14.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
5: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р-Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Лев влюбился в новую «Лада».
5: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Утром до 11 градусов, днем до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Утром до 8 градусов, днем до 14.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Снова вместе, я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Выпиваем, я раздеваю тебя глазами, ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не понимаю.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Анна. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Радио соляной столицы. Четыре часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.